0: откуда этот рай среди пустыни? Кто здесь живет?
1: Дочь короля Рене, слепая Иоланта, невеста герцога Бургундии Роберта.
0: Дочь короля слепа!
1: Она не знает цвета.
0: Но всем известно, что в Испании она в монастыре живет у моря.

альбом. Чем больше королю ревеса его ланты не принят, тем лучше мне, тем лучше. Ох, если б ей пропасть бесследно, она же рад был заблудиться, лишь бы не видеть мне ее.

0: бургундский рыцарь.
1: Не открывай, кто вы.
0: Молчи. Зовусь я Водемар.

0: мог смерти осужден. Теперь свободен ты.
1: Не властен был меня казнить за мой проступок дерзкий. Но кто ты, чтоб так властно решить?